Да не возглаголит уста мои дел человеческий за словеса устен твоих, а сохрани в пути жестоки, соверши стопы мои во стезях твоих, да не подвижутся стопы мои. Аз возвах яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы мои, удиви милость Твоя, спасай уповающий на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей покрыши мя, от лица нечестивых подстрашших мя, врази мои души мои держаша, тук свой затвориша уста и глаголаша гордыню, изгонящий мя ныне обедоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю, обяша мя, яко лев готов на лов, яко с кими добитай в тайных. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоей, я, Господи, от малых по земли раздели в животе их и сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытившися сыновья, оставишь останки младенцам своим, аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся внегда и витимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возвегох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек. Ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие вообще пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою, научи мя, яко Ты си Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, а неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь всяко ради закона положит согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости.

и землю. Держава, Господь, боящихся Его и завета Его явит им. Отче мой, внуко Господа, яко то исторгнет от сети нози мои, презренно мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего, множившися от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, стави вся грехи моя. Вишь враги мои, яко множившися и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиль от всех скорбей Его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче умыми от беззакония моего и греха моего, очисти мя. Яко беззаконие мое,

Твердимя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, устне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я паще бы восхотел, если жертвы дал бы хуба все сожжения неблаговолейших. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содвижутся стены Иерусалимские.

слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дне светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечное восприемши владычице, чудотворную Твою икону, к ней же ныне мы, притекающие и молящиеся Тебе, взываем сице. О, пречудная владычица Богородица, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей вся грады и страны христианские, невредимые от всех навет вражьих, и спасе души наши, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Агнеца Твоя, Иисусе Агриппина, завет велием гласом, Тебе же, нише мой, люблю и Тебе, ищущий страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную примиме с любовью пожаршуюся Тебе, Твоя молитвами, яко милости спаси душа наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, село за истинное, возрастившее нам плод живота, Тебе молимся, молися, владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

победительно, яко избавшийся от злых, пришествием Твоего честного образа, Владычица Богородица, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, еже праведное, любя и грешное, милое, еже всязывай ко спасению, обещание ради будущего блага, сам Господи, прими наше в часе и молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, святители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами.

соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь, Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душа, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди и восставши на мя крепси, взыскаши душу мою, не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим истину и Твоей потреби их. Волею пожу Тебе исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавят меня и сильно враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими, услыша меня во скорбях печалью моей, сметовся от глаза вражия, от стужения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие во гневе враждоваками, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страхи трепет прииди на мя, и покремять мои рек, кто даст мне крылья, яко голубини, и полищу, и почию. Все удалихся, бегай, водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, яко видих беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обойдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не усходи осток его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хубу, и аще бы, ненавидя мя, на мя беле речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыко мой, знаемый мой, и же купло наслаждался, если со мною брашен. В дому Божий ходихом единомышлением, да приедет же смерть на ней, и да снидут в ад живи. Яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудня повеми возвещу и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я сей прежде век. Не сбоим изменений, яко не обоявшися Бога. Простре руку свою на воздаяние, скверниша завет его. Разделившися от гнева лица его и приближившися сердца их. Умякнувши словеса их паче, леет осуд стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и Той Тебя припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, низведеши я в студенец исцеления. Мужа кривелисти не переполовя дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тя. Живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится. Речь от Господи, ве заступник мой, сии прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит Тя осети ловчие, словеси мятежно. Клещма своима вся нитя и под крыле его, надеявшийся оружием, обойдите истину его. Не убоившийся от страха ночного, стрелы летящего, дни от вещи во тьме приходящие, подсрящая беса полуденного, падет острыны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обача очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование моего вышнего положилось, и прибежище твое. Не приид к тебе зло и рано не приближится телеси твои, моя к ангелам своим заповесь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою на аспида, веселиска наступишь и попереши льва и змея. Яко на мя уповай, избавли и покрый, яко познай имя мое. Воззовет ко мне и услыши его, с ним есть скорби из моего и прославлю его. Долго тоет мне исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дне светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемши владычица.
чудотворную Твою икону, к ней же мы, ныне мы, притекающие, молящиеся Тебе, взываем сица, о пречудная Владычица Богородица, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей, вся града и страны христианские, невредимые от всех навет вражьих, и спаси души наши, яко милосерд, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Агнеца Твоя, Иисусе Агриппина, завет велием гласом, Тебе же, нише мой, люблю и Тебе, ищущий страдальчествую, и распинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими, имя с любовью пожаршуюся Тебе, то я молитвами, яко милостью спаси души наши, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты еже о Тебе, росшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление Матерне, яко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы всечистой, яко милость и весь и спасти моги, еже и страдать о нас изволивай, скоро да предварят не щедроты Твоя, Господи, яко об нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, взбранный воеводе победительно, яко избавшийся от злых, пришествием Твоего честного образа, Владычица Богородица, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведное, любее, грешное, милое, иже всязывай ко спасению, обещание ради будущих блага. Сам Господи, прими наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да уплечениями их соблюдаемы и наставляемы, достигнем в соединении веры в разум неприступные Твоя славы, яко благословены сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь, Боже и Господи, силы все твари Содетелю, иже за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописания грех наших растерзавый и победивый тем начало и власти тьмы,
Сам Владыка человеколюбче, прими нас грешных, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех возлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страха Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души нашу, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном, и всесвятыми благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ибо брани, хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстание Божие помощь людям Твоим, и подашь там силою Твоею победу, верным чадом Твоим, о единстве русской церкви, ревнующим поспеши Твой, в духе братолюбия укрепи их ответ избави, запрети раздирающим омрачение уму и ожесточение сердец ризу Твою, я же и церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти, придержащих ко всякому благу, настави мудрость все богати, воины все защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные кровы знания сущие в дома веди, алчущие напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благое утешение подашь, всем же водись я убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даже блаженное упокоение сотвори, исполни нас яжется вера, надежда, любви, поставив паки во всех странах, святые Руси, мир единомыслие, друг от друга любовь обнови в людях Твоих, якуда единими устоединим сердцем исповемся Тебе, единому Богу, Троице славимому, Ты бысти заступление и победы, спасение уповающим на Тя, Тебе славу посылаем, Отцу и Сына и Святому

и дар Святаго Духа помолимся.

0: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни вплоть оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согрешив бы, Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогнева бы Твою благость Твоя заповеди приступив, и не послушал Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же и многомилостив, не предал и себе погибнуть и со беззакониями моими моего всячески ожидая обращения, Ты бы реклась и человеку любча пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, ибо, Владыко, создание Твоей руку погубить, и ниже благоволишь о погибели человеческой, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти, тем же я, осащий недостойный, есть мне небесе и земли сия превременные жизни, всего себе повину греху и сластем поработив, и Твое, осквернив образ на творение Твое, создание Твое, быв не отчаваю своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробе дерзая прихожду, прими убо имени человеку легче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, немощи человеческие соляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоевай, не пришли призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверные плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем. Я, когда чистым сведением совести моей святынь Твоих час приемлю, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душой же и телом, от еже недостойни тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимайте часть святынь Твоих Духа Святого общения на путь еже вотовечного, и во благоперед ответ на стращем судище Твоем.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Велико молитвенное ходатайство Божией Матери перед Своим Сыном за нас недостойно, по Ее неизреченным милосердию и любви к нам. Заступничество Ее не прекращается с тех пор, как Господь наш и Спаситель мира усыновил ей род человеческий в лице любимого ученика Своего Иоанна Богослова, сказав на кресте: «Женом си сын твой». С тех пор мир наполнился многими знаменями молитвенного ходатайства о нас, Божией Матери, знаками Ее материнской любви. Множество таких знамений совершилось и от чудотворной иконы Божией Матери Владимирской, в память которой установлено нынешнее празднование. Написана она была евангелистом Лукой на доске от стола, за которым принимал пищу Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды. Благодать родшегося от меня и моя с этой иконой да будет». В V веке икона была принесена из Иерусалима в Константинополь, а в начале 12-го столетия константинопольский патриарх Лука прислал ее в Киев в дар князю Юрию Долгорукому. отличавшийся благочестием сын князя святой Андрей Боголюбский, отправляясь в Ростовскую землю, взял икону с собой. На пути во сне князю явилась Пресвятая Богородица и повелела поставить свой образ не в Ростове, а во Владимире. В этом городе князь воздвиг величественный собор в честь Успения Божией Матери и поместил в нем икону, которая с того времени стала называться Владимирской. В конце XIV века она была перенесена в Москву, в Успенский собор. Как во Владимире, так и в Москве икона прославилась многими чудесами, особенно же чудесами спасения Москвы и всего Отечества. Сегодняшнее празднество Божьей Матери совершается благодарением за избавление Москвы от нашествия хана Золотой Орды Ахмата. В 1480 году, не получая дани от русских, он с громадными полчищами двинулся на Русь, чтобы разграбить ее и разорить столицу Москву. Он подошел уже к реке Угре, которую называли поясом Богоматери, охраняющим московские владения. Целый день войска хана и великого князя московского Иоанна III стояли друг против друга на берегу реки. Вся Москва молилась своей заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий и духовник князя, архиепископ Ростовский Васиан, молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал его мужественно стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией. И Пресвятая Богородица сама заступилась за землю русскую. Когда князь приказал своим войскам отступить от Угры, желая дождаться перехода татар, враги решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать. Сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. Благодарность за освобождение русской земли от татар и установлен сегодняшний праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери. Дорогие братья и сестры, вспоминая о милости Пресвятой Богородицы, с древних времен, являемой нашему Отечеству, мы убеждаемся в том, что как милосердна Царица Небесная к нам грешным, как любит она наш православный народ. Будем же и мы отвечать на эту любовь Божьей Матери своей благодарностью. Будем блюсти чистоту нашей веры и жизни, дабы заслужить благоволение Пресвятой Девы, которая не желает взирать своим пречистым взором на все нечистое и порочное, что гнездится в душе человека, пока он не сознает своей нечистоты и не постарается омыть ее слезами покаяния. Вникая в события отечественной нашей истории, мы видим множество примеров того, что вера, молитва и святость жизни угодников Божьих, живших в земле русской, привлекали милость свой взор Богоматери и в дни тяжких общественных бедствий и спрашивали ее помощь нашему Отечеству. И то, что Господь и Пречистая Богородица внимали молитвенному ходатайству святым угодников Божьих, представивших о земле русской, свидетельствует о том, что наши отцы своей верой и благочестием привлекали небесную помощь, хотя не были они, конечно, свободны от грехов, но всегда с покаянием и смиренной молитвой повергались пред Богом, пред пречистой Божьей Матери и всеми святыми. Будем же и братьям, и сестры подражать нашим благочестивым предкам, подражать их вере, их сердечному покаянию во грехах, дабы и нам оказаться достойными молитвенным ходатайства за нас пречистой Богородицы и святых угодников Божиих. Аминь.

веру, Господи, спаси, я притечи воистину, Христос на Бога жива, воскресенный на грешных последних, и первый есть и пахнет. Ищи веру, я присяду с тей сам, при чистых силах, и сей сам на кровь твоя. Молюсь, Господи, помилуй меня, прости, решение вольно и невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподобие осуждено при чистых предстать, восстановление веков и вечных. Аминь. Вечер Твоя тайна, Святыня Божия, причастника меня прими, не по врагом Твоим тайну подем, не лобзанием Тебя как Иуда, но я бы разбойник исповедуйся, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, и да не суд или осуждение будет не причащение святых прикань, Господи, но во исцеление души и тела, аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение.

Спасибо.

Всевги Никоной Бунны Франца, Творца, Пишите Патанашего Иоанна, Архиепископа Крестопольского Златоустого, Святые Мученицы Агриппины, Я же память не совершаю, Святых и праведных Богоотец Акиман и всех святых, Помилуйте, спаси от нас, Яко благо человека любит.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меся грешного, но общниками быть и святынь Твою сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но Владыка человека любча нас ради умеры же и воскреси, и даровав и нам страшные сие и животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и сими мне во исцеление души же и тела, в отгнании всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так о сего житья и шета надежде живота вечного, присносущный достигну покой, и те же празднующий глаз непрестанный и бесконечная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную Ты выси истинное желание, и неизреченное веселье любящих Тя Христе Боже наши Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих Тебя причащений, причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека, любче сохрани меня под кровом Твоим, и все не крыло Твоей дары, и чистой совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих поставления грехов и в жизнь вечную. Ты будешь их хлеб, животный, источник святыни, податель благих. И Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, он все ее поляя недостойные, да не опалишь меня, Содетелю мой. Паче же пройди во уды мои, во вся составы, во утробы в сердце. Попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освяти помышления. Составы утверди с костями и вкупе чувств, просвети простую пятерицу. Всего мест пригвозди страху Твоему присну, покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова души тленного. Очисти и умы и украси мя, удобри и вразуми и просвети мя. Покажи мя Твое селение единого духа, не к тому селение греха, да яко Твоим входом. Причащение, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые чина, начале же бесплотных, предтеча Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благо утробни прими Христе мы и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бы еси освящение, едини наши блажи души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славы все воссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, его оставление грехов. Буде же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое с подобиями грешного стать, одесную славы Твоей я, молитвами причистия Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помрачены моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило меся недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая. Оживотвори меня умешленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй меня и дашь мне умиление сокрушения в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленениях, помышлениях моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь у раба Твоего, Владыку, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое же и сим готовил пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, як уже и мы уставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, уст Твоих, якоже светлость огня воссиявши, благодать вселенной, и просветение серебролюбия мира, ви сокровище снизка, высоту нам, смиренно мудрее, показано Твоими слови, Сына, козуя Отче Иоанне, златоусти, моли слава Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь, поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне, златоусти, все блажения, преподобни, достойно хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественный являя, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство, которое непреложное, не презрь грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитвы и подчися на моление, предстательство, ищи присно Богородица, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость пресвятая Богородица, спаси.
0: Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаю.
1: Слава Тебе, Христе Боже, пование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи.

сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очисти не от всяких скверны, и спаси блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помяни нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помяни нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помяни нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помяни нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас

Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне молении моему. Внуши молитву мою не в устах христиевых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты. Искусилось и сердце мое посетилось и ночью. Искусил меня Иси, и не обретися во мне неправда. Я, когда не возглаголят уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани в пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал меня Иси, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающий на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыло Твоей покрыши мя. От лица нечестивых остраших мя, врази мою душу мою держаша, тук свой затвориша, уста их глаголаши гордыню, изгоняющие мя ныне ободоши мя, очи свои возложиши уклоните на землю. Объяши мя хлеб годов на лов, а я коским набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись чрево их. Насытишься сынов и оставши останки младенцем своим, аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, о Тебя оповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконущие вообще. Пути Твои, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты си Бог, спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положится, грешающий на пути. Наставит кроткие на суд, научит кротких путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много бо есть. Кто есть человек, боясь Господа? Закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынуха Господа, яко то исторгнет от сети нози мои, призренная мя и помилуй мя, яко единороды нищий змаз. Скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави все грехи моя. Вижд враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжусь, яко уповах на тя. Не злобили и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпев тя, Господи. Избави, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мной есть выину. Тебе единому согреших и лукавых пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победивши в них да судите ти. Себо в беззаконии зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истинно возлюбил Иси, и безвестной тайной премудрости Твоей я явил мне Иси. Окропишими и сопами очищуся, омыщими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и все беззакония мои очисти. Сердце чисто содержи во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычьим утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст не мои отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши.
жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские, когда благоволишь жертву правды, в отношении всесожигаемая, когда возложат на алтарь Пресвятцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дней светло красуется славнейший град Москва. Я к озарю солнечную, воспринимши владычицу чудотворную Твою икону. К ней же ныне мы, притекающие, молящиеся Тебе, взываем сице. О, причудная владычица Богородица, молись из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей, вся града и страны христианские, невредимые от всех навет вражих, и спасет души наши, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнеца Твоя, Иисусе Агриппина, завет велим гласом, Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущий страдальчествую, и с распинаюсь, и с

крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наши, святые, посети истинные немощи наши, и мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

отвратившись от злых, пришествием Твоего честного образа, Владычица Богородицы, светло сотворяем празднество встретения Твоего, и обычно зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешное, милуя, и же вся завоеку спасение, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемый и наставляемый, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей судими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на мя, крепцы изыскаши душу мою. И не предложиши Бога пред собою, себу Бог помогает мне, Господь, уступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиной Твоей потреби их. Волею пожару Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня Иси, и на враги мои обозри око мое, внуши Божию молитву мою, и не презри моления моего, вонми ми, услыши мя во скорбях печалью моей, смутовся от глаза вражи, стужение грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смутейся во мне, боязнь смерти нападя на мя, страх и трепет прийди на мя и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крылей, как голубини, и полещу и почию, все удалися, бегая, и водворися в пустыне, в чаях Бога, спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыты по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, не оскуде стогны его лихва и лесть, якаще бы враг поносил мне, потерпел бы хубо, якаще бы ненавидя мя, на мя

0: Ты же человечий, единодушный, владыка мой, знаемый мой, и же куп наслаждался со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением, да придет же смерть на нях, да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век, несть бы им изменения, яко не боишься Бога. Простри руку свою на воздаяние, скверниши завет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, паче и леет асу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я, что венец истления, мужи и кровей исти не проплавят дней своих, аз же, Господи, уповаю на Тебя. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится, кричет Господи, ведь заступник мой и прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, я готов избавить тебя от все телов, честно и мятежно, лишь вас своим осенить тебе под крыле Его надеявшийся, оружием обыдет тебе истина Его, не убоишься страха ночного, острый летящий во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоей тысяча и тьма лесную тебе, к тебе же не приближится, бачи, чима твоим осмотришь, и воздаяние грешников удреши, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелу свои заповесть тебе, все хранит тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на спиды Василиска наступишь, и попрежь льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, услыши его, с ним весь в скорби, изму его и прославлю его, долготую дней исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зорю солнечную восприимшую владычице чудотворную Твою икону, к ней же ныне мы, притекающие, молящиеся Тебе взываем синице, о причудная владычице Богородице, молись из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей, вся града и страны христианские, невредимы от всех навет вражьих, и спасет души наши, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Агнеца Твоя, Иисусе Агриппина, завет велим гласом, Тебе женишему люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и распинаюсь, и погребаюсь и крещению Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую в Тебе, умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими, имя с любовью пожертвуюся Тебе, то я молитвами, яко милости спаси души наша, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебя родшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление Матернего благосердия Владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, иже и страдать у нас изволивы, скоро да предварят ныне щедроты Твоя, Господи, яко об нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззаконие наши, святые, посети истили немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Oh.
0: очистившись от злых, пришествуем к Негу честного образа Владычица Богородице, светло сотворяем празднество светения Твоего, и обычно зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый, славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милости и много благоутробнее, и же праведная любя и грешная милая, и же вся за Его спасение, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в час всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры, и в разум непоступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без изъявления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшей Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия твори свидетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославлен и спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбчий, прими и нас, грешных, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвози страху Твоему плоти нашу, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, для к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и присносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и все святыми, благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

памятны святейших патриарших православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братья, сдележащих и повсюду.

восприятие молитвы нас, недостойных рабов твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедший Бог и душею в разе, ее ежи и спасение Твое, в сердце Господи услышь.

Богу, и вся защитники Отечества нашего, и уезжай утвердите нас всех в вере единомыслии, здравии себе Духа, Рецем Господи, Господи,

спасение нашего, призри милости на смиренной рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все во брани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чаще разделить и погубить единородные, восстанет Боже, помощь людям Твоим подашь нам силы Твоей победу, верным чадом Твоим, да и чистым русским церкви, гнующим поспешеству, Дух и врата любви прикрепить от их избави, запрети раздирающим обращение умов, я же истощение сердец лицу Твою, я же из церкви живого Бога и сказанство их неспровержни. Благодать Твоей власти, придержащий, ко всякому благу настави, мудрости обогатни. Воины, все защитники Отечества нашего, забыть Твоих утверди, крепость духа не спасти, свете ран, пленения сохрани. Лишенные крови и знания сущих, дом и вьи, алкущие напитай. Недугущие стражи, где прийти, селиски, тени, печали, слышно, надежду, благо и утешение подаст. Все животися убиены, и от раны победи скончавшимся. Прощение греху дару, блаженную покоение сотвори. Исполни на сердце веры, надежды, любви. Поставь партию во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь задаем люди твои. Я когда единый устоим сердце, исполнись тебе. Единому Богу Троице, славимому. Ты боись выступление, победа, спасение, повальщи на тебя. И тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

братья святые, обители сия, вас и всех православных христиан, да помилует Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.

0: помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святых и освященных и святые, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Духовного, вознес по святам божественную благодать и дар святого Духа.

повинуйся тілом величні, страхом приступи до нього палішися вогонь боєсть. Божественно же пія кров по общению, первое примирься печалившим, та же дерзая таинственное брашно яшт, прежде причастия страшной жертвы же утрящего тела владычня, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, при многие ради благости в последние дни в плоти болкися, и распнися и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырослевший грехом естество наше, сам бессмертный Царю приими мое грешного покаяние, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не есть достойно воззреть на высоту славы Твоя, прогневав бы Твою благость, Твои заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и много милостив, не предал себя погибнуть себе законами моими, моего всячески ожидая обращения, Ты блеклый человек или общим пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь, чтобы владыку создание Твою руку погубите, и же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли сия привременной жизни, всего себе повинув греху и совсем поработив, и Твой сквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения каянной, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожу, приими бы меня, человеколюбчий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческой исцеляя, труждающиеся и примененные к себе призывая и упокоивая, не пришедай призвать праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа, и научи меня совершать святыню во страсти Твое, яко да чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь с утому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущий пребывающий, со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да несут мне будет причастие при чистых и жезрящих тайн Твоих, и же да немощен буду душе же и телом, вот еже недостойно тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих в Духа Святого общения и на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда и азу со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесь мне достоин, ниже доволен, да под кров ниже храма души моя, за неже весь пуст и палца есть, и не имаш во мне место достойно, еже голову подклоните, но якоже с высоты нас ради смирились и себе, смирись и ныне смирению моему, и якоже восприялась и вертепие в яслых бессловесных возвещи, сице восприими и в яслых бессловесных моей души, и воскверненное мое тело в нити, и як уже не удостоил, если в нити освящаете со грешник ведому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, и як уже не отринулся подобной мне блудницу грешную, пришедшую прикоснувшуюся тебе, сицу милосердия мне грешным, приходящим и прикасающимся, и як уже не возгнушался, если скверных ее уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся скверших он и уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверных и нечистящих моего языка, но да будет мне уголь посвятаго Твоего тела и честные Твоя крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдении заповедей Твоих, предложение божественное Твоя благодати, Твоего царства и присвоение. Небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на недереченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверловлен буду, тем же молюсь Тебе, яко един Сый, свят Владыко, освяти мои души и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и вкорени страх Твоего и всех моих. И освящение зверя неотъемлемо от меня сотвори,
и будь мне помощник и заступник, окомляй в мире живот мой, сподобляй меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями, пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, почисти творовшая Тебя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и в мире и силу, Твоим восприятием жертворящей спасительное страдание восприемой, крест, гвоздия, копия, смерть, умертвимая душетленная страсть телесная, погребением Твоим адово пнивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца восстави вы, восстави меня грехом пополошившегося образом мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское божие восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снитим утерстили Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище мне покажи Твоего пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенней правдою, благоволив мне срестите на облаце судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятыми благими жертвящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, иди не имея власть человеком оставляйте грехи, яко благо человеколюбец, презримо я все в ведении и в неведении из прегрешения, и сподоби меня неосужденно причастите все божественных и преславных, и пречистых, и жертворящих Твоих тайн. Аминь.

Пречистой Матерью и праздник Иосифа. Когда Божья Матерь увидела этот образ, произнесла слова, которые стали пророческими. «Отныне умножат меня все роды, благодать росшегося от меня и моя святая икона да будут». В 1631 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Всеславу и была поставлена в Ильичьем монастыре Вышгорода, который являлся древним уделом, городом святой равноапостольной великой княгини Ольги. В 1155 году святой князь Андрей Боголюбский переносит ее на север, близ города Владимира. Образ с иконой остановился, и никакие силы не могли сдвинуть лошадей с места. Икону решили поместить в воздвигнутом князем Андреем в Успенском соборе в городе Владимире. На месте остановки у обоза построили княжескую резиденцию, которая именуется Боголюбово. При походе на Волжский Булгар боголюбивый князь упал на колени, молился перед сражением с глубокой верою. «Всяк, уповая на тебя, владычице, не погибнет», и вернулся с победой. Икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так, благословение Божьей Матери скрепились духовные узы Византии и Руси через Киев, Владимир и Москву. Матерь Божия через святую свою икону неоднократно спасала Святую Русь от нашествия племенников. Так, в 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан на пути к Москве увидел в видении величавую жену в лучезарном сиянии, которая повелела ему оставить пределы России. Это произошло именно во время крестного хода с иконой из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях по обеим сторонам дороги и молило с глубокой верой: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» После чего Тамерлан в великом смятении и трепете дал приказ полкам идти обратно. Икону принесли по указанию митрополита Киприана и великого князя Василия и поставили в Успенском соборе Московского Кремля. Собор стал называться Домом Пресвятой Богородицы. Сегодняшнее празднование иконы Божьей Матери связано с другим историческим событием, которое произошло в 1480 году и вошло в историю как стояние на реке Угре. К Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата. Русские и ордынцы стояли друг против друга несколько дней. Москвичи усердно молились перед Владимирской иконой. Неожиданно на хана напал необъяснимый жуткий страх, и войско постепенно покинуло пределы России. Река Угра получила в народе
название пояса Богородицы. После этого события великий князь Иоанн III разорвал татарскую грамоту, отказавшись платить дань Орде и Рустава Свободной. Многими чудесами прославилась эта чудотворная икона в древности и в наше время. Назидательный рассказ одного воина о дивном событии во время войны в Греции. Наш отряд, вспоминал он, получил приказ занять высоту для создания плацдарма. Нам пришлось окапываться в каменистом грунте. Едва мы заняли позицию, рассказывал он, как начал падать густой снег. Снег шел безостановочно, 2 дня и 2 ночи. И вскоре некоторые сугробы стали достигать 2-метровой высоты. Мы оказались без связи со штабом и без продовольствия, нам угрожала голодная смерть. У каждого из нас продуктов оставалось ровно на 1 день. Одолеваемые голодом и холодом, мы совершенно не подумали о дне грядущем. И съели все припасы за 1 раз. После этого для нас начались настоящие мучения. Жажду мы утоляли снегом, но голод мучил нас нещадно. Прошло 5 дней. Мы превратились в скелеты. Хоть мы и были бодры духом, но природа имеет свои границы. Тогда-то нас и спасло чудо. Наш сержант вынул из-за пазухи бумажную икону Пресвятой Богородицы, поднял ее вверх и призвал нас собраться вокруг него. Теперь нас может спасти только чудо. Укрепив таким образом своих сослуживцев, они стали усердно с верой в благовение молиться Пресвятой Богородице. «Встаньте на колени и просите Пресвятую Владычицу о спасении». Все пали на колени, подняли ввысь руки и стали горячо молиться Пресвятой Марии. Не успели мы подняться с колен, когда до наших ушей донесся звон колокольчика. Мы схватили за оружие и заняли наблюдательные позиции. Не прошло и минуту, как нам подошел большой, тяжело навьюченный мул. Все окаменели. Животное, без хозяина, переходит гору, которая покрыта метровым слоем снега. Все это было совершенно невероятным. Итак, нас осенило. Его привела Пресвятая Богородица. Все мы как один горячо благодарили нашу спасительницу. Животное было нагружено большим количеством продовольствия, солдатским хлебом, сыром, консервами и многими другими съестными припасами. В заключение очевидец этого чуда говорит: «На войне я прошел через множество различных бедствий и невзгод, но этого случая мне никак не забыть». Дорогие братья и сестры, прославляю Царицу Небесную за дарованную нам великую святыню, чудотворную икону Владимирской, будем верными чадами Святой Православной Церкви. Будем усердно чтить ее, святую икону, и молиться ей. Тогда никакая печаль мира сего не сможет нарушить мир и покой нашей души. Никакая грусть не в состоянии будет лишить нас небесной радости. Аминь.

помилуй во сне прегрешение мое, вольно и невольно. Я вспомню это дело в веке и веке, и подобно судьбе за чистой тайной, благодаря грехов и любви с нами, вечной тайной вместе и воле причастия в стране, его врагом ты тайный побед, и раздать там я приуда, и это разбойник своего тебя, помяни Господь, Царство Твое, да не суд, ты судьбе будете причастия.

Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: книгами быть, и святые твои сподобилось, и благодарю тебя, камень недостойного причастить, причастие к небесным дару сподобилось, и молодых человека лючи нас, ради умержи, и воскреси, и дровавно страшный сие, животворящее таинство, во благодеяние, освящение души телес нашей, даже быть и зимы мне, во исцеление души же и тела, в отнание всякого сопротивного в посвящении очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного исполнения премудрости, соблюдение заповедей твоих, приложение божественное твое благодати и твоего царствия присвоения. Да во святыне твоей теме сохраняй твою благодать, поминай всегда и не к тому себе живу, но тебе, нашему владыце и благодетелю. И так и сего житей же, это надежда живота вечного, присосущный достигну покой, и держу празднующий глаз непрестанный и бесконечный, сладость связящих твоего лица доброту неизреченную. Ты бы истинное желание, изреченное веселье, любящий тебя, Христе Боже, наше тебя поэти, твари во веки, аминь. Владыка Христе Боже, царю веков, содетелю всех, благодарю тебя всех, я живи все полных благих опечищений, причистых животворящих твоих таинств, молю бы тебя, блажи человека, лючи, сохрани меня под кровью твоим и сенью, крылу твоею, и дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и святынь твоих восставлений, грехов и жизни вечную. Их ты бы, если хлеб животный, источник святыни, подайте благих, и тебе славы, славим с Отцем, Святым Духом, ныне и пресны во веки веков, аминь. Давай пищу мне плод твою волю, овощи, я поле недостоин, да не полежи меня, садетелю мой, пальши преды воуду моя, во все составы утробы сердца, повалите они всех. Утробы сердца, повалите они всех моих прегрешений, душа, очисти, освети помышления, составу твои с косьми в купе, чувство, освети простую пятерицу, сего мест пригласи ставку твоему, пресно покрись, ближе, и сохрани меня, всякого дела, и слово душа длинного, очисти, а мы, украси меня, удобри, разуми, просвети меня, покажи мне стиль. Твое селение единого духа, никто усиление греха, да яко твоему, твоего дому, входом, причащение, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники тебе приношу, все святые, чин на начале же бесплодных притечу твоего, премудрые апостолы, всем же твою нескверную чистую матерь, и же мольбы благоутром не прими Христе Бой, и сыном света садил твоего служителя, ты бы и сил един. Ты, Бо един и си, и освящение наше, блажь, души, светлости, тебе лепоподобно, яко Богу, владыц, слава всем высылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господь Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная, восставление грехов. Будь же мне благодарение все, радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподобие грешного стать, единственную славу Твоя, молитвами причисто Твоя Матери и всех святых. И святая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежды, покрой, прибежище, утешение, радование мое, благодарю тебя, яко сподобие си недостойного причастника выйти при чистого тела, честной крови Сына Твоего. Народший истинный свет, посвяти мое умное очи сердце, я же источник бессмертия, родшая жертва ремел мишленного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная, мать и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердца моей. И смирением мыслей моих, и воззваний, пленений, помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых таинств освящения, в исцелении души и же тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания, во еже пети, и славите тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препосланный сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь, очи мои, спасение твое, и жизнь сего готов перед тебя всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наше же, си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внести, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих, как же свет за дня, воссияешь благодать вселенную, просвети не стреба, любви, мир, весь сокровище, снискал высоту, но смиренно мудрые показа, но твоими словесы наказуя очи, Иоанне Златоуст. благовості малі слово Христового спасися душам нашим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, от небес приялась і божественну благодать Твоїми устами вся учиши поклоняться Троице Единому Богу. І Анне за того сися блажені преподобні достойных хвали, есть Бо наставник, яко божественный являя, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Представительство христиан, непостыдное ходатайство, которое Отцу непреложное, не призыв грешных молений, гласно при дворе, яко благая напомощь нас, верно заучите, ускори на молитву и почисти на умоление представительствующих, призна Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Святая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувиму, славнейшую, без сравнения, Серафим, без осления Богу, слава родшую, сущую Богородицу, тебя величаем.
1: Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресне, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Kamyonów.

sei für euch gekommen, Mutter, wie die

voi

чада, и благословлю ей, и будет во языке, и царь язык от него изыдут, и поди Авраам на лице своей речи в мысли своей, аще 100 лет родится сын и Сара, 90 лет Иисущий родит, рече же Бог Аврааму, Еси, Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречеше имя ему Исаак, и положу завет мой к нему, завет вечен. Авраам же и Сара, престаревшаяся во дне, восмеяжеся Сара в себе глаголющей, не ум и бысть даже до ныне, господин же мой стар, и рече Господь Бог Аврааму, что якобы смеяся Сара в себе глаголющей, оба воистину ли рожду, аз же состарекся, и даже возможет от Бога всяк глагол, и Господь Бог посети Сару, яко же глагола, и зачинши роди Аврааму сына в старости, яко же глагола ему Господь Бог, обреза же его в день осмы, яко же заповеда ему Господь Бог, и Авраам вяше лет 100, когда высимился Исаак сын его, рече же Сара, смех не сотвори Господь Бог, и же баще услышит, срадуется мне, и рече, кто возвестит Аврааму, яко сосами питает от рача Сара, яко родит от рача в старости моей, и возрасте от рача и приста сосами питайтеся,

Сына, и ныне сохранися, не пей вина и сихера, не ешь всякого нечистого и чистого, занеси ты во чреве примешь и родишь сына, и железо не взыдет на главу его, яко священно Богу будет от роча из чрева, и приди жена и речи мужу своему глаголющий, яко человек Божий приди ко мне, и видение его, яко видение ангела Божия светло зело, и рече се во чреве примешь и родишь сына, и ныне не пей вина и сикера, и не ешь всяко нечисто, яко священно Богу будет от роча из чрева, даже до дня смерти его, и помолися Маное Богу и рече, ко мне, Господи, человек Божий, его же послал Иси, к нам да придет убо и посетит нас, и что сотворим от роча и рождающемуся, приди же ангел к Маною, и рече от всех, их же рекот жене твоей, да сохранится елико исходят от винограда, да не яст ни вина и секера, да не пьет, и рече Маною к ангелу Господню, что имя твое, да игда приидет глагол твой, прославим тебя, и рече ему ангел Господень, скую ты вопрошаешь имени моего, и то есть чудно, и не приложи к тому ангел Господень, явитесь к Маное и жене его. Пророчество Исаии на чтение. Так оглаголит Господь, утешайте, утешайте, люди мои, оглаголит Бог. Священницы глаголите в сердце Иерусалиму, молите Его, яко умножися смирение Его, разрешися бо грех Его, яко прият из руки Господне сугубо, согрешение свое, глаз упиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези Богу нашему, на гору высоку взыди, благовествуя Сиону, возвышай крепостью глаз свой, благовествуя Иерусалиму, возвысите, не бойтесь, аз Господь Бог, аз услышу убогих Израилевых и не оставлю тех, но отверзу от горы реки и посреди поля источники, сотворю пустыню в луг и жаждущую землю во источники водные, да возвеселится небо свыше и облаце да кропят правду, да воссияет земля и да прозябнет милость и правда, да воссияет все вкупе, глаз веселья возвестите и услышано да будет, возвестите даже до конец земли, глаголите яко избави Господь раба своего Иакова, и аще жаждут в пустыне, и стучит им воду из камени. Возвеселитесь, возвеселись, они плоды рождающие, расторгни его запи, не болевшая,

Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим. Не веди нас во искушение,

Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови пять хлебов и пять тысяч насытил их, сам благослови и хлеб и сия пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святе обители сей, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освети, яко Ты си благословляющая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Отцем, и все святым, и благим, и животворящим.

Аз основ и спах, поспах, когда Господь заступит меня, не боюсь я тем людей, преснопадающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, как Ты поразил, и вся враждующими псуи, зубы грешников сокрушил и сих. Господи, спасение на любви Твоей, благословение Твое. Аз основ и спах, поспах, когда Господь заступит меня, Господи, да не яростью Ты обличишь меня, ниже гневом Твоим укажешь мне. Как и стрелы Твоем зоши во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей, Ты согрела Твоего, несть мира в костях моих, а Ты согрев мои. Я купи законы мои, призовешь и главу мою, купри лекарство, когда тешь во мне. Восмердешь и согрешу рану мою, Ты согрешу мне моего. А пострадав, ты слепок себе конца, ведь день сей ты хожда, кушай, рядом моя. Наполнишься поруганием, несть исцеление в плоти моей. А злобим выпустили себе зела рука, как воздыхание сердца моего. Господи, при Тобой все желание мое, воздыхание мое Тебе не упоиси. Сердце мое смотрись, оставь силы мои, свет очи мои. И Ты не со мной, друзья, мои, искренне мои, прямо не приближься и старше. Ты ближний мой, далече мне старше, нуждавшуюся душу. Ищущие душу мою, ищущие славы мои, глаголов послуют мне. Прести мне везде, получавшуюся. Как же этот дух не слышит, это и не мне обнуждаю своих, и быть этот человек не слышит, и не в моего сердце это влечение. Я-то на тебя, Господи, уплывал, Ты услышите, Господи, Боже мой. Я-то редко никогда порадует, несообразимый, и никогда подбежатесь и ногам моим. На меня вели речи, уши я красный, рано готов, и болезнь моя предо мной есть выил. Я-то беззаконие мое развлечу, и попекусь о грехе моем. Рази же мое живот, укрепишься паче мне. И умножься ненавидящий на бесправду, раздающий мне славу, благодарю Бога меня. За негоняй благостыни, оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. А мне помощь мой, Господи, спасителю моего. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. А мне помощь мой, Господи, спасителю моего. Боже, Боже мой, к Тебе внутренне возжигай, Тебе душа моя. Коль нож на Тебе плоть моя в земле, пусть не проходи, не безводи. Так во святение веси Тебе, и видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твою паче живота с ним и похвалите Тебя. Так и благослови Ты в животе моем, я имени Твоим воздержу руца мои. Яко от Бога и мать Тебе исполнится устама, и дама радостью оставит Тебя уста моя. Аще поминать Тебя на постели моей, на утренних лучах сердца. Яко был си помощник мой, кровь Твою Ты возрадуйся. Крепи душа моя по Тебе, меня же приятельница Твоя. И же слышу, старше душу мою, вниз преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисам буду, стать возвеселиться обозе, похвалиться всякой нынесии, яко заградишься уста заводчик неправедный, на утренних лучах сердца, и побылась и помощник мой, и кровь прилупил возрадуйся, крепке душа моя по тебе, ниже преодесница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне крестный во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне крестни во веки веков, аминь. Господи, Боже, спасение мое, благодарю за наши пред Тобой. Давно без принца молитвы моей преклоним по Твое творение моему, яко исполнится зол душа моя, живот надо приближиться. Привнение к нисходящему в руку, это человек без помощи между собой, яко язвы не спящие во гроб, и же не помянулся к тому, и те от руки преодоленные выше положишь меня в роли преисподней. В тему ты сильный смерть, не на мне утвердись и ярость твоя, и вся волна твоя навелась, и на меня ударилась, и знаешь, но как мне. Положишь мне мир, и себе предан будет, и не схожда, а больше не могу стоять нищеты. Узвал к тебе, Господи, весь день, возле к тебе руцы мои. И да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят, и исповедится тебе, и да поверь, кто во гробе милостью истину твою погибель, как познано будет в отме чудеса, твоя правда твоя земли за день. Яск тебе, Господи, возвал к утру молитвами, а предварит тебя, спой, Господи, отречь душу, отвращаешь лице твое от меня, нищийся, сы в трудех от юности моей, вознижися, смирихся из немого. На мне придушу гнею Твою страшень, Твою звук тишиня, обладуши меня то вода, весь день одержавши меня в хобби. Удавился от меня друга искреннего и знамя моих острастей. Господи, Боже, спасение мое, выводи во злах и в ночи пред Тобой.
равнедень при тебя молитву мою преклони, ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя, имя Святого и Бога, благослови душа моя Господа. Не забывай всех воздаяний Его, очищающихся от беззаконий Твоя, исцеляющихся от недуги Твои, избавляющих от исцеления живот Твой, венчающих Тебя милующий дрожью, исполняющих во благие желания Твои, обновиться и отворли юность Твоя, отворя милостный Господь, и судьбу всем обиденным, сказав пути своим Моисею и сыновам Израилю, хотение Своя, щедрой милости Господь, долготерпелив и многомилости, не до конца прогневаться, не живо век враждой, не по беззаконию нашим сотворил с нам, не же грехом нашим, воздал с нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милый свой, на боящийся Его, велика стоит восток, от запада, дай весь от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец и Сын, щедрый Господь, боящийся Его, яко Той познал создание наше, помимо их отверстий тьмы, человек, яко трава дни, и яко цвет сильный, как отцветет, яко дух против него не будет и не познает его места своего. Милый же Господь, от века до века на боящихся Его, и правда Его на сынах, сынов, хранящих заповеди Его, и помощи заповеди Его творите явно, Господь, на небесе угодил престол свой, и царство вы всеми обладает, благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа все дела Его на всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа на всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа, Господи, услыши молитву мою, услыши моление мое, воистину Твою услышим правду Твою, не гневи в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал брат душу мою, смирил из земли живот мой, посадил мне из темни, яко мертвый век и унил мне дух мой, во мне смятишься сердце мое, помянул мне древний, поучися во всех делах Твоих, творение руку Твою поучался, один к Тебе руцы мои, душа моя, эта земля безводна Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отвратимся от Твоих горных мер, и уподобимся нисходящим в ром, слышим сотворение за утро, милость века на Тебя упала, скажи мне, Господи, путь мой не пойду, я к Тебе взял душу мою, змеиная правда моя, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, как Ты си Бог мой, дух Твой благен, ставит на земле право, имени Твоего ради, Господи, живишь меня правдой, Ты изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги мои, и Ты будешь вся служающей души моей, как аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде будь, и не гниди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде будь, и не гниди суд с рабом Твоим. Дух Твой Богом оставит на земле право. Слава Отцу и Сыну и Святому Богу, и не отрисни во веки веков. Аминь. Аллилуйя.

Господу

Аминь. Сиезуйте, восплещите руками, воскликните Бога гласом радования, яко Господь выше страшен, Царь вели по всей земли, покори люди нам языки под ноги наша, избранным достоянием своей доброты яколю и же возлюби, взыди вам воскликновение, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всей земли Бог, пойте разумно. Воцарись, Бог на языке, Бог сидит на престоле святим Своим, князя люсти собравшися с Богом Авраамлем, яко Божий державник земли зело вознесошися.

славу и во веки веков. Аминь. Вели Господи, хвалим взяло в ограде Бога нашего, в горе Святиего, благокоренным радованием всей земли горы Сионской, ребра северного, град царя великого. Бог тяжести Твоего знаем есть, и когда заступает и, яко все цари земцы, собравшись, с недошися вкупе, Ты, видевши так, удивившися, сметошися, подвигошися, трепет приятия тома болезни корождающая, духом бурым сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахам так и видихам в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основаеве, приахам Божия милость Твоя посреди людей Твоих, по имени Твоим, Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, да возрадуются дщери иудейские, судя ради Твоих, Господи, обойдите Сиона, поймите Его, поведите в столпех Его, положите сердца ваши силы Его, разделите дома Его, яко дабо есть в роде ином, и готовясь Бог наш вовек, и век века, то и упасет нас вовек.

хвалюсь его злобесилия, во беззаконие весь день. Неправду мысли язык твой, я габриту изощренно сотворил и селесть. Возлюбилась и злопачи благостыни неправду, неже глаголоти правду. Возлюбилась и все глаголы подобные, язык льстив. Сего ради Бог разрушите до конца, восторгните и приселите отселение твоего. И корень твой от земли живых узрят праведнее, боятся, и они воспьются, рекут. Все человеки, тоже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможность суетой своею, аже гамас и на плодовитого Дома Божия, уповаха на милость Божия веки век века, исповимся Тебя век, это сотворил Иси, и терплю имя Твое ко благо пред преподобными Твоими. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Захарин плод, и веселит разумномысли верных, пустынное украшение пророка степень, тем же Христов явися притече, свидетель не ложен пришествие Его, духовными вописаны согласны Крестителя возопием, пророчие проповедничьи истины, молись спастися нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Удивись, Иосиф, я же по очистеству озряю, внимаши мыслью, и же на руну дождь, и в бессеменном зачатии Твоим Богородице, купина огнем неопалимый жезл Аарона прозявший, и свидетельствуя обручник Твой, и хранитель священникам взываши, Дева рождает, и по Рождестве паки

пресного и во веки веков. Аминь. Помилуй меня, Боже, как поправим человек весь день болезнь ужими. Попрошим и вразим мы весь день, я кому зе борющий меня с высоты. В день не убоюсь, я ажу, уповая на тебя. А Бозе похвалю словеса, на Богу уповах не убоюсь, а что сотворит мне плоть. Весь день словит моих нушах уся, на меня все помышления их на зло. Вселятся и скрыт, и пятую мою сохранят, яко же потерпевши душу мою, не часом же отренеши я, гневу люди не зведеши, Боже, живот мой возвести к Тебе, положилось и слезы мои пред Тобой, яко и в обетование Твоем, да возвратятся уразимые спять, в уважающий день призову Тебя, все познах, и ко Бог мой святы, о Бозе поклон глагол, о Господи похвалю слово, на Богу уповах не убоюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавлюсь душу мою от смерти, отчим их от слез и носим от поползновения. Благо угожду пред Господи во свете живых.

помянь, помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на тепла душа, выносень крыло Твое надеюся, донде же пред беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеющему мне, послась небесе и спаси меня, надев поношение попирающее меня, послав Бог милость свою, истину свою, и избави душу мою среди скимнов, поспах смущен, сыновей человечестве, зубы хорошие стрелы, язык их меч остр, вознесись на небеса Божие, по всей земле слава Твоя, сеть уготовши ногам моим, если коша душу мою, ископавши пред лицем им яму и в подошевню, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань слава моя, восстань псалтирию и гусли, восстану рану, и споем себе в люди, Господи, и воспою Тебе во языцах, яко возвеличится до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесись во небеса Божие, по всей земле слава Твоя.

веки веков. Аминь. Аще во истину по правду глаголите, правое судите сынови человеческие, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают.

0: Исака пророк в матерней утробе, и сия языка употребив богословиши в темне чертозе, обожаем светом неприступным.
1: Святые притечи спасовые, они моли Бога нас, немолчно, яко глас вопиющего, избавителя мира, крестителю, моля не пристай, душевное разрешите неплодие, поющих Твое Рождество.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, неприступного божества селение чистое, Твоя утроба явися, о Богородице, на нюже без боязни небесней чинови взирать и не могу.
1: Святый Претечи, спасов и они моли Бога нас, не из пустынный гражданин Иоанн рождается, покаяние проповедник и благодать и свидетель истинен, Претеча Слова и Свету, предсияющая звезда.
0: Святый Претечи, спасов и они моли Бога нас, дне секира исковавшийся посечение предлагает душам неплодия, и насаждает плоды добродетельные, предыдет твердо в Рождестве Твоем притече.
1: Святые притечи спасовы, они моли Бога нас, возрадовайся, Иордан преславно играет, научаяся, Иоанна слыша от неплода рожденного чрева, море же ликует водными играни и...
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Светильник света, пришествие притек, проповеда, Агнца Божия спаса, свет воссиявшего земли, естества же всего духовне предчренно.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, бездну милости, рождшая, страстей моих бездну, пучину и щедро твоих потопиши, тучу от души подашь мне слез, благодетельнице всенепорочная.

0: те, чего рождает, и то есть исполнение всякого пророчества, и гоже бы пророцы проповедаша, на сего во Иордане руку положим, явися Божие слово пророк, проповедник вкупе и притеча.
1: Восхвалим ныне Господня притечу, Егоже священнику или совет ради изложеств неплодных, но не без семени. Христос бо едит вместилище пройди непроходимо без семени, Иоанна не плоды роди, без мужа же сего не роди, Иисуса же осененьем Отца и Духа Божия Дева роди чистая, но бессеменному явися от неплодной, а пророк и проповедник.

0: отдаться всякое земнородных естество притече, но утро вопия явился Иси, благословенный Господи Боже Отец наш.
1: Святые притечи спасовы, они моли Бога нас, недуговавшее исцели естество все, славное от неплодное Твое Рождество, научившее притечи пети. Благословен еси Господи Боже Отец наших.
0: Святые притечи спасов Иоанне, моли Бога о нас. Родился еси притечи от неплодная, прийди бо все истинно закона неплодствующую благодать Христу поющий. Благословен еси Господи Боже Отец наших.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Дева благословенная, моли о нас, молящих Тя. На Тябу уповаемся и Тебе вопием, Владычице, не презри рабов Твоих.
0: Святые притечи спасов Иоанне, моли Бога о нас. Захарий, умолчав на время, возвести молчание Писанием, и паки, провещав Рождеством Твоим притечи, Духа благодать возвещает преславно.
1: Святые притечи спасовы, они моли Бога о нас. Церкви подобится неплоды бесчадная, или совет всечестная, я же первые убосущи требами и скварами очерненно, ныне же хвалишися и добротою и рождением.

0: еще и покаяние проповедника во своем си от неплодное прошедшего.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во чрево Твое, Дева, бессеменная, всельшаяся и росшая за неизреченное и конечное смирение, и нас, ради обнищавшего и всех, молите, не престай, Богу.

0: законоположник, раб Бяше Моисей, Иисус же Бог завета нового, ныне же бои притече поет яко ходатай, вся дела благословите Господне Господа.
1: Святый притече спасовый, а не моли Бога нас, от пусто чрева, горлица приди, яко богосажденная дубрава, ныне принесе церкви притечу Христова и воспевает, вся дела благословите Господня Господа.
0: Святые притечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, богоносные люди, язык свят, горлице Христове подобитеся, и медоточно воспойте в целомудрии зовуще, вся дела благословите Господня Господа.
1: Пресвятая Троице Божия наш, слава Тебе! Тричисленным светом озаряеми, не создано единое божество, немолчными усты православного пиющее почтим, вся дела благословите Господня Господа.
0: Святые притечи спасов Иоанне, моли Бога о нас, познал иси притечи, ему же поклонился иси прежде Рождества, и прежде пелен твоих Христа жезнодавца, и взыгранье показалось сего Господа твоего нарек, взаим взем матерний язык пению Христа Бога нашего.
1: Святые притечи спасовы, они моли Бога нас, концы дней вселенские предпразднуют, радуются ангели и духи праведных, живущие веселятся, умерших же паки Иоанну рождышуся, приемши им проповедь всех спаса Господа.

0: тече, молча же возва, и он да наречется рождейся мне на старость, подобно есть от обещания рушимося странное звание.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, крепкое утешение и непостыдную надежду, стену необоримую божественно, предстательство люди твои имут тя, и же тя славят дева, и спасаемых зовут прилежно, благослови вся дела Господня, непрестанно Господь.

Благослови, Господи,

0: Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Воле моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог не хотя и беззаконие, Ты еси не приселиться к Тебе лукавные, и же прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделось и все делающие беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу, мужа кровей мстиво внушается Господь. Аз же множество милости Твоей, я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави мне правду Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Я конечно в устях их истины, сердце их сует, на гроба тверд гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их, и зрения яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведников, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в род и род, прежде даже горами будь и создать из земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении и реклась, и обратитесь, и сынове человечести, яко тысяча лет предочима Твоим, Господи, яко день вчерашний, ежеми мы иди, и стража ночная. Уничижение их лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, но вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших, них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость на и накажемся. То весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи ми и окованное сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся за дни, вня же смирил нынеси лето, вня же видихом злая, и призви на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождах не злоби и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим, а вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прельбе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, клеветающего тая искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем с сим не едях. Очи мои, наверное, земли, посаждайте я со мною, ходя по пути непорочную семи служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедные, не исправляши пред очима моим. Во утре избивахся грешные земли, еже потребите от града Господня, все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пророчие предтечи пришествия Христова, достойно восхвалите Тя, недоумеемые любовью чтущие Тя, неплодство борожчие и отче безгласие разрешися славным и честным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия мирове проповедуется. Ныне и присны во веки веков, аминь, что Тебе наречемо благодатное, небо, яко высиялось, и солнце правды, рай, яко прозеблаясь, и цвет нетления, деву, яко пребылаясь, и нетленно, чистую матерь, яко имелась, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, а когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я предлагаю
0: Прежде неплоды днесь Христова предтечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества, Его же был пророс и проповедаши на сего во Иордане руку положив, явися Божие слово пророк, проповедник вкупе и предтеча. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное любя и грешные милые, и же все завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемые и наставляемые достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоя слава, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедрен и благословен, и просвети лица Твое домы, и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе святые истины, просвещая, освящая всякого человека, грядущего в мир, да славится нас от лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наших делами, заповеди Твои, молитвы и пречистая Твоя Матери, все Твои.